Пресичене чуй пчіпа. Чуй литучет. Пантай пу юда кита йньо бараба. Бак йкет ампер рон ро ба пресу пгини йену. Тронг ма пандай ни самра чуй сукру ге. Пантай Ki sok chit yo chao ne kap samlap ning ai trong chika ani chika acha pre op ani ye so chmuay ge pantai sok chit tamuk ning tatul vetnia pi pru trong chong khoeng ke sam kru dai